0: FM.
1: Кто сказал, что танцпол только в клубе? В Ростикс он прямо у тебя на смене. Поймал ритм и настроение на максимум. Шаги быстрее, улыбка шире, команда на одной волне. Главное, не перепутать танец с выдачей заказа. Включай Ростикс Дэнс Клаб каждый вечер с 8 вечера до полуночи по Москве. Самая сочная музыка для своих здесь у нас на Chicken FM.

0: мой наставник.
1: Токмакова Анна Александровна, младший менеджер смены ресторана «Свобода и Год». Моим наставником была Татьяна, она с Оазис Плаза, город Нягань, младший менеджер смены. Во многом помогала, подсказывала, также помогала в работе, подсказывала ресторана Оазис Плаза Сайха, такой вот сотрудник. Ну а из наших сотрудников, как при открытии ресторана, мы все новички, то есть мы все просто друг друга поддерживали, друг другу помогали.

Тема «Есть в Ростикс» – это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс»? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме, ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».

0: Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico. Welcome to the paradise.
1: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Chicken FM.

0: Чикен FM. Звучит сочно.
1: Бела Хадид.

Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.

0: Москве 4 утра, а в Новокузнецке 8:00.
1: Чикен ФМ. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Всем привет, это Чикен FM. Ну что, сегодня понедельник, и надеемся, новый день — это не наказание, а просто новая возможность сделать все чуть лучше, чем вчера. Где-то помочь коллеге, где-то улыбнуться гостю, где-то самому себе сказать, что все спокойно, все получится. А еще у нас есть Чикен FM, музыка, которая точно поможет вам сделать рабочий день приятнее. Так что оставайтесь с нами, делайте громче и будьте рядом.

0: Команда. Амбициозность.
1: Добрый день, директор ресторана «Российский Олимп», Лилия. Цель – заработать наши первые 17 миллионов. Мы в этом месяце побили наш собственный рекорд. У нас в январе было 16 300, а в августе месяце мы сделали 16,5. Сейчас у нас цель – хотим вместе с своей командой заработать 17 миллионов. Ну и, соответственно, пройти рост в грейде «Б» или «А».
0: Ростикс. Радуем уникальным вкусом. Гарантируем качество, скорость и нервность.

Chicken FM. На связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Отправляй сообщения в Telegram и Макс по номеру 8-909-155-44-01. Или пиши на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида,

0: Избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака.
1: Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Стань амбассадором Ростикс. Развивайся, выполняй задания и получай крутые награды. Подробности на сайте академии/амбассадор. Читаешь рэп?
1: На запястье Ролексы. Мы такие в Ростиксе.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM. Chicken

0: Без диджея на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Есть песни, которые вроде бы просто песни, а потом включается знакомое вступление, и все, ты уже мысленно где-то в другом месте. В машине, на дискотеке, на первом курсе, в отпуске, на день рождения у друга. У каждого такая музыка своя. Именно поэтому на Chicken FM есть рубрика «Заказ принят». Если ты хочешь слышать любимую композицию в эфире, заходи в наш телегу «Я в Ростикс» и оставляй под специальным постом свое голосовое сообщение с названием композиции. С удовольствием исполним твой заказ. Ищи рубрику в закрепах в телеге «Я в Ростикс».

0: команда «Большое сердце».
1: Зовут меня Елена, город Борисоглебск, дирекция ресторана. У нас есть сотрудники, которые, допустим, занимаются благотворительностью в каком плане. У нас в городе каждую осень проходит марафон, куда собирают денежки больным деткам, именно в нашем городе. И мы, вот, допустим, во время этого марафона сбрасываемся и отходим.
0: «Дай пять». Мы на одной волне. Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Вы на волне Chicken FM, мы передаем привет и признание. Следующее признание ресторану «Ростик» с Долина, на связи Игорь. Привет всем классным ребятам и девчонкам из нашего ресторана, всем прорывных результатов и продуктивной недели. Да, пусть так и будет, и вы берите пример с Игоря, признавайте друг друга, дарите хорошее настроение chicken.fm.
0: Будь на связи с командой, отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Бригин FM. Звучит сочно.
1: Давно потускневший город под рёв ледяных моторов пытается выжить в соке.

жены снежной кожи, тепла не хватает точно. Давай никому не скажем о том, как все в мире сложно. Я помню тебя другую, без трещин усталых глазах, и больше я не ревную.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. На связи Ростик, Солнечный город в Санкт-Петербурге. Лиза передает привет команде Солнечных. Купон 50-50 уже ударил по нам. Но мы вместе, и все у нас будет супер. Люблю вас, дорогие.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Ростикс. Радуем уникальным вкусом. Гарантируем качество, скорость и незабываемый сервис.

Это Chicken FM. Голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.

0: Chicken FM. Звучить сочно.
1: В Москве 6 утра, а в Перми 8:00.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Это Chicken FM. Знаешь, что такое хорошая команда? Это когда ты можешь сказать: ребят, я не успеваю, и вместо «это твои проблемы» услышать «давай помогу». Когда новичку объясняют, а не смотрят на него, как на человека, который сам должен был догадаться. Когда после сложной смены можно просто посмотреть друг на друга и сказать, что вы все справились. Вот из таких моментов и складывается командная работа. Не из красивых слов, а из обычных действий каждый день. Поэтому обрати сегодня внимание на тех, кто рядом. Может быть, кому-то нужна твоя помощь. Может быть, кому-то достаточно просто услышать «ты молодец». Дай 5 тому, кто сегодня работает рядом с тобой.

0: physical and see if you would touch me.
1: Наша суперкоманда. Работа, которую любим.
2: Добрый день, директор ресторана «Росис Олимп» Лилия. Ну, я уже работаю 7 лет, будет в декабре, как работаю в нашей компании. Изначально я приходила в EP, а теперь мы стали арт-трессом. Мне очень нравится постоянная стабильность и люди вокруг нас очень разносторонние. Это
1: «Росис». Командная работа – это наша ценность.

0: на связи с командой.
1: Chicken FM продолжает свой эфир сообщением из ресторана «Ростик Скорстон» в Серпухове. Александра благодарит большую мега-команду ответственных, активных ребят за хорошо пройденную проверку «Рост 2.0». Благодарю вас за вашу ответственность и позитив. Вы у меня самые лучшие. Очень рада, что именно вы, мои родные, со мной. Новых высот нам с вами, продуктивных и интересных смен.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm. Chicken

Лови волну Chicken FM. Ты с нами, значит, ты часть команды Ростикс. Не держи эмоции в себе. Отправляй в эфир поздравления, признания и просто теплые слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Выбирай любой удобный вариант. Почта radio@chicken.fm. Телеграм или Макс по номеру 890-91-55-44-01. Не запомнил контакты? Без паники. Все есть на сайте chicken.fm. Залетай и оставайся на связи с командой.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. А нам пишет Камила из ресторана «Ростик. Солнечный город». Ребятки, мы справимся все. Всем удачи и сил в этот 50-50. На закат ты суперсервис.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Амбассадоры Rostix – это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров. Personal
1: VIP Club. На чиле? На стиле? Тогда включай Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20:00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тебя.

0: Куда нам без диджея на радио? Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Иногда кажется, что забота о госте – это что-то большое и сложное. Но на самом деле она начинается с очень простых вещей. Улыбнуться, выслушать, не оставить человека без объяснения, подсказать где-то. Увидеть, что гость немного растерялся, и помочь ему. Это все может занять всего несколько секунд, а впечатление от ресторана остается надолго. И вот здесь каждый из нас может сделать намного больше, чем просто выполнить свою задачу. Потому что хороший сервис – это не только скорость и качество, это ощущение, что тебе действительно рады.
0: Chicken FM.

0: «Мой наставник».
1: Добрый день, директор ресторана «Росица Олимпия». Я, это мой центральный управляющий, Болдырева Лия. Но я изначально пришла в нашу компанию, она была у нас директором. И вот вместе-вместе карьерный рост у нас трех. Я сейчас уже директор при ее управлении, как центральный управляющий в нашем регионе.
0: Chicken FM. Радио большой команды

0: Chicken FM. На связи с командой.
1: Chicken FM продолжает свою работу. Мы читаем ваши сообщения. Нам пишет Марина Волгушева из ресторана «Ростикс Амбар» в Самаре. Марина передает привет Алексею Маликову и всей команде. Удачи на работе.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Всегда на твоей стороне, всегда на твоей волне.
0: Chicken FM.

тема есть в Ростикс. Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде Ростикс? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме, ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».

рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

как обидеть тебя.

0: Chicken FM. На связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. Следующее сообщение из ресторана «Ростик» в Санкт-Петербурге. Анна передает привет для Анастасии. Желаю тебе выжить. Ты супер. Всем продуктивных смен, ребята.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.

0: Москве 8 утра. В Барнауле полдень.
1: Звучит точно. Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Есть люди, которые слушают радио, а есть те, кто его создает. Репортеры Чикен ФМ как раз из вторых. Живые истории, реальные эмоции и голос команды прямо в эфире. Хочешь попробовать? Заполняй заявку на сайте chicken.fm и включайся в процесс.

0: Команда. Амбициозность.
1: Меня зовут Валерия, я являюсь менеджером смены в ресторане «Ростикс» «Оазис Плаза», город Нягань. Но это в первую очередь гостеприимство, то есть мы всегда нацелены на то, чтобы гостям отдавать вкусный продукт, и чтобы они уходили от нас с улыбкой.
2: Chicken FM.
0: Включай амбиции, достигай большего.

0: связи с командой.
1: Отправить сообщение в эфир Chicken FM легко и просто через наш портал chicken.fm. Это сделала Маша из ресторана «Ростикс Бирюза» в Лазаревском. Привет всем коллегам из Сочи. Также хочу поблагодарить ребят из своей команды Андрея, Марину и Аню за потрясающую работу во время аудита и помощь в подготовке к HR-визиту. Вы лучшие инструкторы.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

На связи с командой. Хочешь сказать спасибо коллеге, поздравить кого-то или просто передать привет? Пиши, пусть твои слова добавят вайба этому дню. Закинуть сообщение ведущему можно на изи. Пиши в Telegram или в Макс по номеру 8 90 91 55 44 01, или на почту radio@chicken.fm. Будь на связи с командой и качай эту волну вместе с нами.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Ребят, признавайте друг друга, обязательно пишите chicken.fm, нам пишет Игорь. Всем привет, с вами Ростикс, Долина. Хочу пожелать всем удачи, успеха и пройти рост, чтобы у всех была А.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Ростикс ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Ростикс. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняй задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Ростикс. Присоединяйся к программе на сайте academy.com/амбассадор.
1: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это
2: момент удовольствия.
1: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.

0: Москве 9 утра. А в Самаре 10.
1: Звучит сочно.
2: Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: FM.
1: Иногда для отличного результата нужно всего лишь дать 5. В Ростикс это знак. Мы сделали это вместе. Новые идеи, смелые решения и движение вперед. Вот наш стиль. Так что дай 5, коллеги. Передай ему привет, признание через наш портал chicken.fm или через телеграм chicken_fm.

0: Команда «Большое сердце».
1: Семенова Марина Александровна, заместитель директора ресторана «Лайнер», город Пермь. Менеджер смены у меня младший буквально вот зимой выходила, давала ребенку игрушку в качестве, по-моему, просто так.
2: «Ростикс». Радуем уникальным вкусом. Гарантируем качество, скорость и незабываемый сервис.

0: связи с командой.
1: Chicken FM в эфире. В эфире сообщение от Александры из ресторана Rostik's Korsten в Серпухове. Александр благодарит свою команду за установление нового абсолютного рекорда ресторана по количеству заказов за один час. Вы лучшие! Хочу сказать огромное спасибо нашему территориальному управляющему Максиму Куликову. Спасибо за поддержку, советы и мотивацию.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM, на связи Миша из ресторана «Ростикс Транспортная» в Новокузнецке. Привет всем ресторанам территории, привет всем, кто сейчас на смене, и привет моему коллеге Егору. Егор, помой холодильник. Вот так вот продуктивно мы решаем дела через эфир Chicken FM. Почему нет? Пишите и вы chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm. Chicken FM.

0: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
1: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
0: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
1: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
0: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
1: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.

звучит сочно. В Москве 10:00, а в Петропавловске-Камчатском 19:00.

FM. Ростикс ищет своих главных фанатов. Тех, кто любит придумывать, пробовать новое и умеет заряжать команду. Если это похоже на тебя, добро пожаловать в амбассадоры. Тебя ждут задания, баллы, классные награды и обучение, которое поможет раскрыть творческие способности. Короче, отличный повод узнать, на что ты способен. Так что не стой в режиме ожидания, присоединяйся на сайте Академии/Амбассадор.

0: Забота о гостях.
1: Меня зовут Полушкина Полина, я младший менеджер смены, работаю в городе Перми, в Рощице, до школы 19. Конечно, у нас есть постоянные гости, у нас в основном они берут ноги, приходят за кофе. Мамочки, так как мы находимся в спальном районе, для них это очень выгодно. Они гуляют с ребеночком, наслаждаются нашим вкусным ароматным кофе и уходят обратно домой. Также у нас есть посетители помладше, которые очень любят наши сэндвичи.
0: Дай 5. Мы на одной волне. Chicken FM.
2: Среди пошлых алгоритмов вдруг эту грустную песню тебе подкинет алгоритм. Она залезет в грудь и поцарапает что-то внутри там. Оставит чувство, будто что-то горит.

прямо как в песне, уносила батарея. Ты любила сильно, я так не умею. Казалось, вытянул счастливый билет в лотерею. Но звоню тебе, когда синею, несу ахинею.

0: связи с командой.
1: Здесь Chicken FM, а здесь сообщение от Дениса из ресторана «Ростикс Клен» в Москве. Денис передает горячий, острый, хрустящий привет своей команде профессионалов. Мои любимые чикашки, я вас очень люблю и уважаю. С вами легко и приятно, ваш менеджер Денис.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: быть амбассадором Rostix – это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Rostix» в академии /амбассадор. Читаешь рэп?
1: На запястье Ролекси. Мы такие в Rostix.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Rostix. Твоя музыка есть на Chicken FM.

0: Ростикс. Радуем уникальным вкусом. Гарантируем качество, скорость и незабываемый сервис.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой. На часах.

0: FM.
1: Кто сказал, что танцпол только в клубе? В Ростикс он прямо у тебя на смене. Поймал ритм и настроение на максимум. Шаги быстрее, улыбка шире, команда на одной волне. Главное, не перепутать танец с выдачей заказа. Включай Ростикс Дэнс Клаб каждый вечер с 8 вечера до полуночи по Москве. Самая сочная музыка для своих здесь у нас на Chicken FM.

0: Суперкоманда. Инновационность.
1: Меня зовут Дэнка Сульяна. Я являюсь директором ресторана «Ростик Трус» в Великом Новгороде. Мы рестораном участвуем в программе «Best Practice». Мы предложили форму для сотрудников full-time разработать, чтобы ребята хотели работать больше и выделяться из команды.
0: «Ростикс». Всегда заботимся.

Chicken FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Отправляй сообщения в Telegram и Макс по номеру 8-909-155-44-01 или пиши на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой. Chicken.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

Это Chicken FM. Голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.

0: Москве полдень. В Челябинске 14:00.
1: Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Chicken FM. Поговорим.
1: Всем привет, это Chicken FM. Ну что, сегодня понедельник, и надеемся, новый день — это не наказание, а просто новая возможность сделать все чуть лучше, чем вчера. Где-то помочь коллеге, где-то улыбнуться гостю, где-то самому себе сказать, что все спокойно, все получится. А еще у нас есть Chicken FM, музыка, которая точно поможет вам сделать рабочий день приятнее. Так что оставайтесь с нами, делайте громче и будьте рядом.
2: Chicken FM.

0: Суперкоманда. Инновационность.
1: Меня зовут Зарипова Люция. Я из ресторана «Ростикс», «Эссен», «Елка» и «Шкарала». Работаю директором ресторана. У нас есть соревнования по позициям. Кто быстрее соберет какой-либо там заказ на кухне, булочку, если вдруг.
2: Я в «Ростикс». Всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM.
1: Я в Ростекс.
2: А ты где? Не теряйся, брат.

0: Москве 13:00, а в Хабаровске 8:00 вечера.
1: Звучит сочно! Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Есть песни, которые вроде бы просто песни, а потом включается знакомое вступление, и все, ты уже мысленно где-то в другом месте. В машине, на дискотеке, на первом курсе, в отпуске, на день рождения у друга. У каждого такая музыка своя. Именно поэтому на Chicken FM есть рубрика «Заказ принят». Если ты хочешь слышать любимую композицию в эфире, заходи в наш телегу «Я в Ростикс» и оставляй под специальным постом свое голосовое сообщение с названием композиции. С удовольствием исполним твой заказ. Ищи рубрику в загребах в телеге «Я в Ростикс».
2: Настрой поднимаем здесь.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Меня зовут Полина, я член команды первого уровня в ресторане «Калаш» Ростик Кострома. Поощряем, покупаем друг другу всякие вкусняшки, общаемся вне работы, взаимодействуем хорошо, все дружные. У нас еще очень хороший коллектив, всех люблю.
2: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
3: Работа есть в «Ростикс».

0: «Знать на 5». Изучаем вместе корпоративную культуру Rostix. Забота о гостях. Одна из пяти ключевых ценностей нашей команды. Мы заботимся о гостях, поддерживая высокие стандарты качества работы. Это значит, что я в Rostix проявляю доброжелательность, поддерживаю чистоту, готовлю вкусный продукт и работаю быстро. Строю диалог понятно, отвечаю вовремя, поддерживаю порядок в процессах и системах. Гость для меня всегда на первом месте. Гость – это мой внутренний клиент, будь то посетитель ресторана, коллега из другого отдела или наш партнер. Дай 5, если в твоей команде забота о гостях работает так же.
1: Просыпайся! Работа есть в Rostix.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Это Chicken FM. Знаешь, что такое хорошая команда? Это когда ты можешь сказать: ребят, я не успеваю, и вместо «это твои проблемы» услышать «давай помогу». Когда новичку объясняют, а не смотрят на него, как на человека, который сам должен был догадаться. Когда после сложной смены можно просто посмотреть друг на друга и сказать, что вы все справились. Вот из таких моментов и складывается командная работа. Не из красивых слов, а из обычных действий каждый день. Поэтому обрати сегодня внимание на тех, кто рядом. Может быть, кому-то нужна твоя помощь. Может быть, кому-то достаточно просто услышать «ты молодец». Дай 5 тому, кто сегодня работает рядом с тобой.
0: Вайб в ростик.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Меня зовут Полина, я член команды первого уровня в ресторане «Калаш» «Ростик Кострома». Люблю за коллектив, тут такая атмосфера приятная, хорошая.
2: Я в «Ростикс», всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up. Качает вместе с тобой.

Команда «Отличные новости» стартовал конкурс лучших практик в ресторанах «Ростикс». В твоем ресторане придумали и внедрили решение, которое помогает команде работать быстрее, удобнее или безопаснее. Самое время рассказать о нем. За лучшие идеи мы дарим крутые призы. Успей подать заявку до 6 октября в Академии. Подробности в корпоративной коммуникации. Скорее участвуй!

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Без диджея на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Иногда кажется, что забота о госте – это что-то большое и сложное. А на самом деле она начинается с очень простых вещей. Улыбнуться, выслушать, не оставить человека без объяснения, подсказать где-то. Увидеть, что гость немного растерялся, и помочь ему. Это все может занять всего несколько секунд, а впечатление от ресторана остается надолго. И вот здесь каждый из нас может сделать намного больше, чем просто выполнить свою задачу. Потому что хороший сервис – это не только скорость и качество, это ощущение, что тебе действительно рады.
2: Chicken FM. Твоя музыка.

0: Забота о гостях.
1: Меня зовут Валерия, я являюсь менеджером смены в ресторане «Ростикс» «Оазис Плаза», город Нягань. У нас есть как постоянники, так и новые гости. Они приезжают из других городов, потому что в ближайшем, так сказать, окружности мы единственный ресторан. Со старенькими гостями мы уже друг друга по именам знают. Они очень рады, когда кто-то из знакомых очень рады нас видеть и готовы познакомиться с новенькими гостями всегда. И постоянно приходят к нам уже почти всех в лицо знаем.
2: Я в Ростикс. Ловлю вайб. With pleasure. Chicken.

0: «Знать на 5». Изучаем вместе корпоративную культуру «Ростикс». Командная работа. Одна из 5 ключевых ценностей нашей команды. Мы одна команда. Мы делаем общее дело и ценим обратную связь. Это значит, что я в «Ростикс» ценю индивидуальность и особенности каждого. Помогаю команде раскрыть таланты. Уважаю каждого. Благодарю и признаю за помощь. Спокойно даю и принимаю обратную связь. Дай 5, если ты ценишь командную работу.
1: Я в «Ростикс». Зажигаю.

0: Москве 16:00, а в Улан-Удэ 9:00 вечера.
1: Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Есть люди, которые слушают радио, а есть те, кто его создает. Репортеры Чикен ФМ как раз из вторых. Живые истории, реальные эмоции и голос команды прямо в эфире. Хочешь попробовать? Заполняй заявку на сайте chicken.fm и включайся в процесс.
2: Горячие хиты.

0: Рекорд-команда. Инновационность.
1: Меня зовут Банных Екатерина, Амундсен Екатеринбург, директор ресторана. Прививаем к ребятам то, что не существует, как вот именно докажется, глупых каких-то идей, которые они боятся предложить. Что любая идея, она хорошая, и мы можем коллективным разумом ее доработать. То есть ребята не боятся предложить какие-то решения проблем ресторана или просто инноваций, и мы прививаем вот как раз-таки вот работу общим мозгом.
0: Chicken FM. Звучит сочно.

0: Отличные новости! Стартовал конкурс лучших практик в ресторанах «Ростикс». В твоем ресторане придумали и внедрили решение, которое помогает команде работать быстрее, удобнее или безопаснее. Самое время рассказать о нем. За лучшие идеи мы дарим крутые призы. Успей подать заявку до 6 октября в Академии. Подробности в корпоративной коммуникации. Скорее участвуй!
1: Работа, работа, работа.
2: Из «Ростикс».

shining in you is crazy and never.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM.
1: Это имба.
2: Chicken FM рулит.
3: Turn it up, it's chicken time.

0: Москве 17:00, а в Калининграде 16.
1: Звучит сочно! Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: FM. Иногда для отличного результата нужно всего лишь дать 5. В Rostix это знак. Мы сделали это вместе. Новые идеи, смелые решения и движение вперед. Вот наш стиль. Так что дай 5, коллеги. Передай ему привет, признание через наш портал chicken.fm или через Telegram chicken_fm.
1: Chicken FM. Четкий бит твоей.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Добрый день, директор ресторана «Росица Олимпийский» Илья. Мы маленький земной шар такой, потому что у меня в коллективе есть сотрудники, которые приехали к нам учиться с Гаити. Есть все у нас Бенина, Тирана, Тирака и наши местные. Я вот называю наш коллектив такой маленький земной шар.
2: Я в «Росик» славлю движ. Чикен FM
0: качает день и ночь. Чикен FM.

0: «Знать на 5». Изучаем вместе корпоративную культуру «Ростикс». Большое сердце. Одна из 5 ключевых ценностей нашей команды. Мы неравнодушны и строим доверительные отношения друг с другом. Дарим добро окружающему миру. Это значит, что я в «Ростикс» проявляю честность и уважение. Бережно отношусь к другим людям и забочусь об их чувствах. Признаю ошибки и смело прошу о помощи. Поддерживаю добрые дела компании и волонтерские проекты. Дай 5, если у тебя большое сердце.
1: Я в «Ростикс». На полную.
2: Amazing sound.
3: Chicken FM. Всегда в движении.

0: FM. Ростикс ищет своих главных фанатов. Тех, кто любит придумывать, пробовать новое и умеет заряжать команду. Если это похоже на тебя, добро пожаловать в амбассадоры. Тебя ждут задания, баллы, классные награды и обучение, которое поможет раскрыть творческие способности. Короче, отличный повод узнать, на что ты способен. Так что не стой в режиме ожидания, присоединяйся на сайте Академии/Амбассадор.
1: Chicken FM.

0: команда. Амбициозность.
1: Семенова Марина Александровна, заместитель директора ресторана «Лайнер» город Пермь. Наша амбиция — попасть на первое место среди всех территорий в городе Перми, не только по ОСАТу, но и по индексу счастья тоже, ну и, соответственно, скорости. Это прям, не знаю, самая наша главная цель.
0: Сочный бит есть в Ростикс. Это Chicken FM.

Новости. Стартовал конкурс лучших практик в ресторанах «Ростикс». В твоем ресторане придумали и внедрили решение, которое помогает команде работать быстрее, удобнее или безопаснее. Самое время рассказать о нем. За лучшие идеи мы дарим крутые призы. Успей подать заявку до 6 октября в Академии. Подробности в корпоративной коммуникации. Скорее участвуй!

0: Чикен FM. На связи с командой.
1: Вы слушаете Чикен FM. На связи Ростик, Солнечный город в Санкт-Петербурге. Лиза передает привет команде Солнечных. Купон 50-50 уже ударил по нам. Но мы вместе, и все у нас будет супер. Люблю вас, дорогие.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Чикен FM. Твоя музыка.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Я в Ростикс. Всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up.

0: Москве 19:00, а в Оренбурге 9:00 вечера.
1: Звучит точно.
2: Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: FM.
1: Кто сказал, что танцпол только в клубе? В Ростикс он прямо у тебя на смене. Поймал ритм и настроение на максимум. Шаги быстрее, улыбка шире, команда на одной волне. Главное, не перепутать танец с выдачей заказа. Включай Ростикс Dance Club каждый вечер с 8 вечера до полуночи по Москве. Самая сочная музыка для своих здесь у нас на Chicken FM.
2: Vibe в Ростикс.

0: Команда «Большое сердце».
1: Я директор ресторана «Ростикс» Новоясневский, Галимова Резида. Например, у нас есть бабушка плохо ходящая, которая к нам приходит. Мы всегда подносим ей ее заказ к столику. Если дети у нас приходят маленькие, в зависимости от возраста, то раскраски тоже предоставляем. Ну, как-то занимаем, чтобы родители немножко отдохнули и перекусили.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. А нам пишет Камила из ресторана «Ростик, солнечный город». Ребятки, мы справимся все. Всем удачи и сил в этот 50-50. На закат ты суперсервис.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Горячие хиты.

0: «Знать на 5». Изучаем вместе корпоративную культуру «Ростикс». Амбициозность. Одна из 5 ключевых ценностей нашей команды. Мы верим, что возможно все. Ставим смелые цели и достигаем крутых результатов. Это значит, что я в «Ростикс» ставлю перед собой цели, похожие на мечты. Делаю лучше, а не проще. И стремлюсь к прогрессу в работе. Держу слово и выполняю обещания. Думаю как собственник, принимаю решения в интересах компании и команды. Дай 5, если ставишь перед собой смелые цели и стремишься к большему.
1: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
2: Работа.

0: Москве 8 вечера, а во Владивостоке 3 часа утра. Звучит
1: сочно! Chicken FM. Звучит сочно. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.
2: Welcome to the Ростикс Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на

0: Забота о гостях.
1: Милата Марина Гучарна, заместитель директора ресторана «Доватора», город Владикавказ. У нас ведется работа с кассирами, то есть они достаточно лояльно общаются. Также у нас есть постоянные гости, с которыми также очень уже устроена коммуникация, и с ними не бывает в основном проблем. Стараются максимально выслушать или заранее понять, заранее там предложить даже пакет, там есть какая-то помощь нужна. То есть в этом плане сотрудники у нас достаточно сообразительные.
0: Команда, отличные новости! Стартовал конкурс лучших практик в ресторанах «Ростикс». В твоем ресторане придумали и внедрили решение, которое помогает команде работать быстрее, удобнее или безопаснее. Самое время рассказать о нем. За лучшие идеи мы дарим крутые призы. Успей подать заявку до 6 октября в Академии. Подробности в корпоративной коммуникации. Скорее участвуй!
2: Музыкальная кухня твоего настроения.

модно. Стань амбассадором Rostix. Развивайся, выполняй задания и получай крутые награды. Подробности на сайте academy.com/ambassador. Это Chicken FM. Голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Rostix. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.

Thank you.

Чикен FM. Делаем осень сочнее. Хрустим треками, как крылышками. Juicy sound.

0: Команда. Амбициозность.
1: Я директор ресторана «Ростикс» Новоясенский, Галимова, Резида. У меня здесь на пятачке еще два ресторана «Ростикс», и мы как бы с ними так немножечко конкурируем, но по-доброму, потому что мы общаемся все-таки между собой, директора. Ну, как бы, знаете, не упасть в грязь лицом, наверное, да, обслужить как можно больше гостей, меньше жалоб, наверное, получить. Это все-таки показатель того, как мы работаем, если у нас меньше жалоб. И появление постоянных гостей. Потому что приятно видеть, когда к тебе человек приходит практически каждый день.
0: Лови волну Chicken FM. Ты с нами, значит, ты часть команды «Ростикс». Не держи эмоции в себе. Отправляй в эфир поздравления, признания и просто теплые слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Выбирай любой удобный вариант. Почта radio@chicken.fm. Телеграм или Макс по номеру 890-91-55-44-01. Не запомнил контакты? Без паники. Все есть на сайте chicken.fm. Залетай и оставайся на связи с командой. Good vibes
2: only. Ростикс Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Personal VIP Club.
1: На чиле? На стиле? Тогда включай Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.

Температура вниз, а настроение вверх. Это осень в стиле Chicken FM. Chicken FM. Хрустим треками, как крылышками. Juicy sound. Rustic's Dance Club mode on. Rustic's Dance Club.

How you doing, baby? Yeah, I'm feeling good too. Yeah, honey.

0: Суперкоманда. Большое сердце.
1: Меладзе Марина Гучаевна, заместитель директора ресторана «Доватора», город Владикавказ. Мы проводили обед, благотворительный обед детям с ограниченными возможностями. И вот в такие моменты наши сотрудники поднимаются, беседуют тоже с детьми, помогают им.
2: Тема «Есть в Ростикс». Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс». Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме, ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс». Команда, отличные новости! Стартовал конкурс лучших практик в ресторанах «Ростикс». В твоем ресторане придумали и внедрили решение, которое помогает команде работать быстрее, удобнее или безопаснее. Самое время рассказать о нем. За лучшие идеи мы дарим крутые призы. Успей подать заявку до 6 октября в Академии. Подробности в корпоративной коммуникации. Скорее участвуй! Good vibes
3: only. Ростикс Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

So what do we do? We do.

0: Амбассадоры Ростикс – это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров. Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс». Находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.
1: Настоящий слэй-вайб.

Chicken FM. Осенний вайб, который нравится. Хрустим треками, как крылышками. Juicy sound. Rustic's Dance Club mode on.

0: Москве 23.00, а в Нижневартовске час ночи.
1: Звучит точно! Chicken FM, твоя команда в эфире. Я в Ростикс, твоя команда в телеге.
2: Welcome to the Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на час.

Because we can communicate.

0: harmonies, but rich rhythms and rich harmonies.
1: Thank you.

0: Забота о гостях.
1: Меня зовут Кочнев Александр Андреевич. Я работаю в ресторане «Ньютон Челябинск». Я занимаю должность заместителя директора. На самом деле у нас есть несколько постоянных гостей, которые ходят уже на протяжении 4 лет. Это то, сколько я работаю на самом деле. Они всегда заказывают одно и то же и всегда рады нашему сервису. То есть мы стараемся делать все качественно, быстро. Ну и, понятное дело, максимально у нас фокус идет на удовлетворенность гостей. То есть перед нами компания ставит цель, допустим, по NPS 77. Мы стараемся делать его еще выше, чтобы непосредственно гости были довольны.
0: Chicken FM на связи с командой. Хочешь сказать спасибо коллеге, поздравить кого-то или просто передать привет? Пиши, пусть твои слова добавят вайба этому дню. Закинуть сообщение ведущему можно на Изи. Пиши в Телеграм или в Макс по номеру 8 90 91 55 44 01, или на почту radio@chicken.fm. Будь на связи с командой и качай эту волну вместе с нами.
2: Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это
1: момент удовольствия.
0: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.
2: Ростикс Dance Club. Настоящий слэй-вайб.

Я в Ростикс наслаждаюсь осенью на Chicken FM. Chicken FM. Хрустим треками, как крылышками. Juicy sound. Ростикс Dance Club mode on. Ростикс Dance Club.

0: каждый день с 20:00 до полуночи. House, Funk, Good Vibes, Rustic Dance Club. Кухня как премиальный VIP-клуб.
1: В Москве полночь, а в Красноярске 4 утра.
2: Звучит точно.
0: Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Rustic. Твоя команда в телеге.

0: спать? Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Хочешь добавить свой вайб в эфир Chicken FM? Это проще, чем кажется. Заказ принят, твой выход в эфир. Найди закреп в телеграм-канале Евростикс, оставь голосовуху с приветом и названием трека, а затем слушай эфир и встречай свою песню на волне. А чтобы все прошло идеально, загляни в закреп, там правила и детали.
0: Chicken FM.

0: команда. Амбициозность.
1: Я Евгения Самчинская, директор ресторана «Ротик Северный», город Нижневартовск. Ну, вообще, каждый месяц у нас две цели. Это стать самым лучшим рестораном и сделать самым счастливым наших гостей.
0: «Ростикс». Радуем уникальным вкусом. Гарантируем качество, скорость и незабываемый сервис.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM, на связи Миша из ресторана Rostix Транспортная в Новокузнецке. Привет всем ресторанам территории, привет всем, кто сейчас на смене, и привет моему коллеге Егору. Егор, помой холодильник. Вот так вот продуктивно мы решаем дела через эфир Chicken FM. Почему нет? Пишите вы chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Всегда на твоей стороне, всегда на твоей волне.
0: Chicken FM. Звучит сочно.

0: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
1: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
0: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
1: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
0: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
1: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру. А на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Чикен FM.
1: Звучит сочно.
0: Звучит сочно.
1: Чикен FM.

0: Связи с командой.
1: Здесь Chicken FM, а здесь сообщение от Дениса из ресторана «Ростикс Клен» в Москве. Денис передает горячий, острый, хрустящий привет своей команде профессионалов. Мои любимые чикашки, я вас очень люблю и уважаю. С вами легко и приятно. Ваш менеджер Денис.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.

0: спать? Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Пишешь музыку? Тогда почему она еще не в эфире Chicken FM? Музыка нашей команды – рубрика, где звучат треки сотрудников Rostix. Присылай свой трек на электронный адрес radiosobaka.chicken.fm с пометкой «Музыка нашей команды» и готовься к эфиру. Главное – без жестких текстов и с короткой подводкой от тебя. Остальное можем докрутить. Удачи!

0: Команда «Большое сердце».
1: Приханова Виолетта, тренер юбилейный. Я сдаю кровь регулярно на донорство. Ходили с двумя коллегами. С одной, к сожалению, не получилось. У нее был гемоглобин низкий. С другой ходим, периодически сдаем, да.
0: «Дай пять». Мы на одной волне. Chicken FM.
2: Чему учили сказки? Мы же все их точно помним. Они уходят с нами дальше этих детских комнат. Не забываем, кто мы и то, о чем с тобой мечтали. Но музыка напомнит все то, что забывать мы стали. Любовь не для того, чтобы страдать, а дом не для того, чтобы уезжать. Не рви цветы, чтоб просто подарить. Они, как ты, хотят красиво жить.

0: прижался крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Команда, отличные новости! Стартовал конкурс лучших практик в ресторанах «Ростикс». В твоем ресторане придумали и внедрили решение, которое помогает команде работать быстрее, удобнее или безопаснее. Самое время рассказать о нем. За лучшие идеи мы дарим крутые призы. Успей подать заявку до 6 октября в Академии. Подробности в корпоративной коммуникации. Скорее участвуй! Читаешь рэп?
2: На запястье Ролексы. Мы такие в Ростиксе.
1: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

Быть амбассадором Ростикс – это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Ростикс» в академии /амбассадор. Chicken FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Отправляй сообщения в Telegram и Макс по номеру 8-909-155-44-01 или пиши на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.

0: Chicken FM.
1: Команда Ростикс — это когда один усиливает другого. Подсказал, поддержал, подстраховал. И вот уже смена летит. Синергия в действии. Вместе быстрее, легче и круче. Скажи спасибо тому, кто сегодня рядом. И передавай приветы через портал chicken.fm или через телеграм chicken_fm.

0: Забота о гостях.
1: Приханова Виолетта, тренер юбилейный. У нас есть постоянные гости. Они в основном приходят все в утро за кофе, за пончиками. Есть вечерние постоянные гости. Ну, у нас в целом очень много постоянных гостей, которые приходят. Их уже почти все кассиры знают в лицо. Они постоянно берут одно и то же и всегда пробуют новинки.
0: Ростикс. Всегда заботимся о нашем.

Это Chicken FM. Голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Rostix. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Чейкен FM. Звучит сочно.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Personal VIP Club.
1: На чиле? На стиле? Тогда включай Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.

0: Chicken FM. Андрей Бессонов в эфире.
1: Хочешь работать в команде не только с классными ребятами, но и с друзьями?